нет, не до оценка, культурного максимума лекционной пропаганды. Но поскольку по плану нашего дворца культуры у нас сегодня состоится ряд выступлений,

свое преступление провернем. Правильно! Принято! Вступительное слово на эту тематику скажет музыковед номер один, наш главный консультант и музыкальный критик. Товарищ Единицын, поприветствуем товарища.

0: каждой кокету номер два, имеющему к тому же голос. И возможность вокализировать, предоставляя слово товарищу Двойкину.
1: Товарищ!

Возлюбим же прекрасное, красивое, изящное, возлюбим эстетичное, мелодичное, гармоничное, законное, полифонное, народное, благородное, классическое,

0: Сказкой. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей, и только-только настоящей, да-да-да-да, настоящей. Это сликоптер, а крестинка, простой должна быть неизвестной, никакой обычной популярной, и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей, и только-только настоящей, да-да-да-да, настоящей. Это сликоптер, а крестинка, простой должна быть неизвестной, никакой обычной популярной, и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей.
1: Happy

должны быть как классики. У нас все должно быть как у классиков. Да. Глинка, Чайковский, Римский, Корсаков, вы музыкальны, изящны, стройны. Глинка, Чайковский, Римский, Корсаков, вы мелодичны, красивы, звучны. Глинка, Чайковский, Римский, Корсаков, вы затеваете несколько струн. Как это правильно, как это верно, наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Очень сложный организм. Поэтому, товарищи, нам нужны эти симфонии, поэмы, квартеты, сонаты, сюиты, квартеты, секс-теты, сюиты, сюиты, кисонатки мои, развеселые паркетики, контактки мои. Эх, глинка, калинка, полинка моя, развеселая сонетка, уитка моя. Эх, глинка, мартинка, чешинка моя, разгриновая поэмка, сюитка.

И вождь нас всех учил, и беспрестанно говорил: смотрите здесь, смотрите там, пусть будет страшно с врагом, смотри сюда, смотри туда.

sida fiske. Bedikelmes, bedikelmes, sida passion. Это бать любой попытки проникновения буржуазной идеологии нашу молодежь. Этим ты наши идеи сбережешь. Ну а если буржуазные идеи кто-нибудь воспримет надолго, их будем мы сажать. И

Еще раз. Великий вождь нас всех учил и беспрестанно говорил. Смотри.